0: СМИ голосят,
1: то что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и МОСАДА пугают исчадием ада.
2: Звезда полосата, носата, писатым.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются софт-деп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

0: золотые погоны, и все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса.
1: И Фрейд отправит Сибирь к
0: Адалах! Глубоко губей, склоны седой, ведет протестующих седовый конвой, кто вас следит?